0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Разбуди меня.
1: Радио Альфа.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Штрафы за использование пауэрбанков на борту самолетов могут достигать 1 000 000 рублей. Такие меры предусмотрены новыми правилами провоза портативных аккумуляторов, пишет Лента.ру. Без согласования разрешено брать устройство мощностью до 100 ватт. От 100 до 160 ватт только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, к перевозке запрещено. Если характеристики устройства не подтверждены, его могут не допустить на борт. Во время полета пауэрбанк должен быть выключен, заряжать его или подключать к нему гаджеты запрещено. Если пассажир нарушит правила и возникнет угроза безопасности, командир экипажа имеет право совершить вынужденную посадку. В таком случае с виновного потребуют от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Авиакомпании просят пассажиров внимательно изучить новые требования перед вылетом. В Перми в общем доступе появится карта с указанием приспосабливаемых заглубленных помещений. По данным администрации Перми, сейчас организована работа по нанесению расположения таких помещений на онлайн-карте портала «Управляем вместе». Закон не запрещает публично раскрывать места расположения приспосабливаемых заглубленных помещений, в отличие от других элементов гражданской обороны. Заглубленное помещение – это часть здания или сооружения, полностью или частично заглубленного в грунт, ограниченного ограждающими и несущими строительными конструкциями, предназначенными для защиты населения от обычных средств поражения. Чаще всего это подвалы жилых зданий, подземные гаражи и парковки, тоннели и подземные переходы. В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» приступает к финальному этапу проекта «Сур-нянь-черри-нянь» от застолья на холмах. Как сообщили новому компаньону в Кровеческом музее, первый из трех запланированных гастрономических ужинов в музее состоится 18 июня. Гостям будет предложен дегустационный сет, около 10 авторских блюд по мотивам национальных кухонь Пермского края. Для застолья на холмах будут создаваться уникальные авторские рецепты, вдохновленные кулинарными традициями коми, пермяков, татар, марийцев, а также старообрядцев русского севера. Принципиальный момент в разработке всех меню – это использование исключительно локальных и сезонных продуктов в рамках исследования мировым трендом от фермы до стола и от леса к столу. Гастроужины будут проходить в соляном амбаре. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 11 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 25.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений, пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 12 минут в Перми. Есть такая фраза в начале песни: «День в солнечном огне, в суете». Это вообще про сегодняшнюю пятницу в Перми, потому что до плюс 25-26, ну и впереди рабочий день. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения. Сейчас, кстати, покажется свежо. Плюс 11 градусов.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: 7:15. В Перми вы слушаете радио Альфа. Загруженность дорог пока что минимальная. 3 балла из 10. По версии Яндекс.Карт через полчаса очередной выпуск. Ну а в ближайшие 10 минут гороскоп, лунный календарь. И новости со всего света. Ученые в очередной раз изучают кофе и пришли к выводу, что этот напиток буквально перестраивает наш организм.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:17, время Пермское, вы на волне 104.1 FM, 22 июня, луна растет, 7-е лунные сутки находятся во Льве, астрологи считают, что сегодня благоприятный день, работа дается легче обычного, но это прям отличное наставление на финал рабочей недели для многих. Ну а прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути. Не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы, первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги, осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
1: Радио Альфа.

0: Сейчас исполнитель этой песни сама произнесет ее название. Спасибо, Бонни Тайлер, за, скажем так, дуэт. 7 часов 24 минуты вы слушаете Радио Альфа, и сейчас для вас дайджест мировых событий.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический фактор, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутреннее воспаление, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
1: Радио Альфа.

0: такой подгоняющий ритм. Если вдруг куда-то опаздываете, вот, пожалуйста, это, скажем так, вам в помощь. 7 часов 29 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Полин Попова расскажет коротко о главных событиях пятницы. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально ее планировали ввести до 1 мая. Потом источники РБК называли срок 1 июня. Сейчас обсуждается осень. Средняя стоимость квартиры в Перми размером до 32 квадратных метров в новостройках составила 4 800 000 рублей. Прирост в годовом выражении составил 11%, сообщает Коммерсант. Летнего фестиваля музыки и дизайна Red Fest в этом году не будет. В прошлом году Red Fest отметил 10-летний юбилей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 7:41 в Перми, 22 мая на календаре. Сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия, День бассейновой индустрии в России, День Шерлока Холмса, кстати. Приурочено это все ко дню рождения сэра Артура Конана Дойля. Давайте прочитаю какую-нибудь фразочку этого известного сыщика. Голова предназначена не только для украшения, ею иногда надо думать. Неплохо. А еще сегодня... День основания Третьяковской галереи, день винегрета, день рождения тюбика для зубной пасты и день богатырского посвиста. Праздник молодецкой удали, широты души и весеннего задора. А? Ну, для пятницы самое то, друзья. Впереди дорожная информация и исторические факты. Расскажем о том, как придумали одну из самых известных музыкальных кинотем к фильму «Миссия невыполнима».
1: Реклама.
2: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации. Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
4: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
4: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение. Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Дорожная информация. На радио «Альфа» пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 по версии «Яндекс.Кар». Наших секс-мановтов начинают копиться машины от спорткомплекса до Свиязева. На «Локомотивной» постепенно становится не так свободно проехать от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара и на мостовой от Ленинградской до Фокинской.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 7:48. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 22 мая на календаре.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

новость, которая разлетелась по десяткам СМИ. Просто конца и края не могу найти в ленте, если честно. Речь идет о том, что парламент Пермского края запретил хранение и распространение вейпов. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Ну а прямо сейчас один из пионеров электронной музыки Жан-Мишель Жарр.

0: 8 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае запретили хранить и распространять вейпы и никотин, содержащую продукцию для них. Проект закона об уточнении видов никотин, содержащей продукции, продажа которой запрещена в регионе, в двух чтениях приняли депутаты Заксобрания на заседании накануне. Уточняется, что поправки дополняют действующий с 1 марта этого года региональный закон. На территории Прикамья будет запрещено распространение никотин, содержащей продукцию, устройств для ее употребления, их составных частей и элементов, а также их хранения в торговых объектах. Аналогичные изменения вносятся в статью об административной ответственности. Штрафы за нарушение запрета составляют от 15 до 100 тысяч рублей. Изменения вступят в силу осенью этого года. Роспотребнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11 классов. При этом с 28 года устный экзамен по истории появится у 9-классников и станет третьим обязательным предметом, напомнил глава ведомства Анзор Музаев. В Пермском крае завершилось создание опорной сети зарядных станций для электромобилей. За два года в рамках инвестпроекта построено 36 зарядных станций в 24 муниципалитетах Прикамья. Сегодня в Пермском крае доступны более 100 публичных зарядных станций. В выходные в Хохловке стартуют речные прогулки. В эти выходные 23 и 24 мая прогулочный теплоход будет отправляться в рейсы от причала в музее и возвращаться обратно через час. Предложение действует для индивидуальных посетителей и организованных туристических групп. Во время речных прогулок можно будет взглянуть на памятники архитектуры с непривычного ракурса и увидеть речные берега Камского моря. Всего действуют три программы. От причала до причала. Это речная прогулка для посетителей Хохловки. Общая цена 390-650 рублей. На холмах и на воде для индивидуальных посетителей стоимость от 390 рублей до 1000. И музейная бухта для сборной группы. Цена билета от 720 рублей до 1200. Причал около музея установили в 2024 году. Прошлым летом состоялись первые речные экскурсии. На этом пока все новости. Доллар сегодня 70.79, евро 83.27. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 12 минут в Перми. И вот метеорологи сделали прогноз на грядущее лето. В Прикамье оно, скорее всего, не будет аномально знойным. Ожидается обычная или слегка прохладная погода с частыми дождями. Вот оно, то самое короткое уральское лето, ну, такое горячо любимое. Причина – Эль-Ниньо, это природное явление в океане, как раз смещает жару в Сибирь, а прохладу и влажность на Урал. И вот прогноз на лето полностью укладывается в эту схему. Ну что ж, посмотрим, как будет на деле, но прямо сейчас для вас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами. Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Cherry Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%. То есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
0: Впереди новости со всего света. Расскажем, как на родине электронной музыки, это Франция, пройдет один из самых масштабных музыкальных фестивалей.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
9: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
10: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
9: Вау! Скидка 50% на все?
11: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
12: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель.

0: Панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. Геометрия комфорта. Стахановская, 54В.
1: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются 5 баллов из 10 по версии индекс-карты. Вот сейчас на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева время проезда 14 минут, и это на 12 минут больше обычно. На Мир от ССК Армии до Карпинского тоже медленно машины едут. Это же касается и улицы Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, и Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Всем вам доброе. 8 часов и 20 минут в Перми. Сейчас узнаем, что происходит в мире без политики. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов. Это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкол» возвращает. И в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках – прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: Радио Альфа.
1: Спасибо, Катя Григорьева, за это погружение в атмосферу. Прям отлично передано. Но впереди будут новости. Коротко о главных событиях пятницы расскажем вам.
2: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
2: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
2: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: 7 часы 8:33. Время пермское. Сейчас на радио Альфа новости. Полина Попова продолжит. Далее.
1: Здравствуйте. По итогам апреля годовая инфляция в Пермском крае составила 7%, тогда как в среднем по России 5,6%. Такие данные в рамках сессии Банка России на форуме «Дни пермского бизнеса» предоставил управляющий отделением Пермь Банка России Алексей Моначков. Летом прямых рейсов из России в Китай станет примерно на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Анна Каренина и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории по версии «The Guardian». Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места рейтинга. Также в рейтинг попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 11 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 25.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 8 часов 42 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». Впереди дорожная информация, исторические факты. И героем выпуска станет известнейший русский советский хирург, организатор здравоохранения, основоположник отечественной нейрохирургии, генерал-полковник медицинской службы Николай Бурденко. Почему его выбор пойти в медицину не оценили родители? Об этом в ближайшее время.
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
7: Да я занят был, в банном чане сидел.
6: Один, что ли?
7: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
6: Где брал?
7: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
8: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 6 баллов из 10 по версии «Яндекс.Карты». Вот сегодня наш секс-монавтов. Все очень небыстро. На участке от космонавта Леонова до связи. Вот сейчас время проезда составляет 19 минут, что на 16 минут больше обычного. Стоит отметка о ДТП, но не факт, что ДТП, потому что один из пользователей пишет «Что там?» и ему ответ «Приедешь, узнаешь». И улыбочка. Ну, просто имейте в виду, что вот движение там вязкое достаточно. Стахановская улица, аж секс-монавтов до Мира, время проезда 11 минут на Мира, от Советской Армии до Карпинского, тоже медленное движение. Это же касается и улицы Карпинского, от проспекта Декабристов до Стахановской. Вы успеваете понять, о чем я говорю? Так, Локомотивная улица, от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Но здесь, как всегда, и Уральская, от авиационной до Крупской. Удачи вам в пути.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 8:49 в Перми. Сейчас о знаковых событиях и о выдающихся личностях. Расскажет Катя Григорьева на радио «Альфа».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую-финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
4: Радио «Альфа». Bangkok.

0: Я сейчас без шуток минут 20 пытался найти какую-то новость, чтобы ее заявить, так сказать, перед ближайшим выпуском новостей, но как-то вот ничего. Бывает такое, друзья, поэтому просто скажу, что в начале, в середине часа у нас выпуск новостей. Коротко о главных событиях расскажет Полина Попова. В ближайшее время с 9 до 10 у нас будет невероятный вопрос, 12+. Разыгрываю пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5» «Аймол Эспланада». На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре «Синема 5» «Аймол Эспланада» боевик-триллер «Грязные деньги» 18+, когда безжалостный магнат присваивает себе миллиард долларов, отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сам невероятный вопрос я озвучу через 12 минут.
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторская работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
13: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. За неделю бензин в Пермском крае подорожал в среднем на 7 копеек. С 13 по 18 мая средняя стоимость 1 литра бензина в Прикамье составила 66 рублей 97 копеек. Актуальные цены на топливо публикует Пермстат. На 7 копеек выросли цены на две марки АИ-92 до 63 рублей 72 копеек и АИ-95 до 68 рублей 91 копейки. 98-й прибавил 11 копеек, теперь в среднем он стоит 94,57. Дизтопливо подорожало на 4 копейки за неделю, и теперь литр дизельного топлива обходится прямиком в 78,81. Пермские краевые власти ищут перевозчика для полетов в столицу Абхазии. Анонсированная на июль-август полетная программа из Перми в Суху может не запуститься. Изначально предполагалось, что субсидируемые летние рейсы по этому маршруту раз в неделю будет выполнять Руслайн. Но продажу билетов перевозчик на данный момент не начал. В Минтрансе отмечают, что переговоры о полетах ведутся как с этой авиакомпанией, так и с ЮВТ «Аэро». В Пермском крае налоговики проводят масштабную проверку пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Налоговиков в первую очередь интересовали сотрудники, которые работают без оформления. По оценке ФНС, в Пермском крае работает более 1300 пунктов, при этом более 2000 работников пунктов официально не оформлены. С их зарплаты не выплачиваются страховые взносы и НДФЛ. К концу апреля владельцы ПВЗ уже оформили 147 человек. По оценке налоговой, это принесло бюджету почти 6 миллионов рублей НДФЛ и страховых взносов. В Перми началось традиционное озеленение города. Общая площадь цветочного оформления в этом году превысит 34 квадратных метра. Всего в краевой столице планируют высадить около миллиона цветов. Новые композиции украсят общественное пространство, прогулочные зоны и основные городские магистрали. Завершить высадку планируют ко дню города. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечисления может достигать 45 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, инициативу одобрили депутаты ЗАГС Собрания Кировской области. Теперь один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней заработной платы по области. Максимальная выплата 46 тысяч рублей при рождении ребенка женщины до 24 лет и примерно 38 тысяч рублей, если матери 25 лет и больше. Программа будет затрагивать только первенцев семьи. Доллар сегодня 70,79, евро 83,27. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов и 7 минут в Перми, вы на волне 104.1 FM, начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что у меня для вас есть пригласительный на любой фильм в Cinema 5 Аймол Эспланада. На правах рекламы в кинотеатре Cinema 5 Аймол Эспланада весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично, вдвоем и весело компании. Ну а теперь, внимание, невероятное. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад. И в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше. Давайте еще раз. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад. И в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше. 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваше предположение.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
6: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
5: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
6: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
5: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелёва».
6: Приходите праздновать вместе с нами.
5: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
11: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
12: Я не сажала.
11: Время-то идет.
12: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
13: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
14: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
13: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
14: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми. Оценю с 6 баллов из 10. По версии «Индекс.Карты», вот сегодня все утро наших космонавтов, от космонавта Леонова до Связева, достаточно медленное движение. Сейчас время проезда аж 21 минута, что на 18 минут больше обычного. На улице Чекалова от моста через железную дорогу до Куйбышева время проезда 12 минут. На Стахановской улице Мира от моста через железную дорогу до Советской армии 11. На Монастырской тоже можно потерять определенное количество времени, от Комсомольского проспекта до Поповой.

0: самом деле делает с нашим мозгом и организмом. Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический фактор, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутреннее воспаление, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
1: Радио «Альфа».

0: 9 часов и 32 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос, похоже, скоро подойдет к своему финалу. Почему? Потому что уже нащупали правильный вариант ответа, да? Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад. И в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше? И если это связано с криминалом? Уже кое-какие варианты были перечислены. Жду от вас варианты. 257-0107 наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Меньше стало драк на улице.
0: Угу. Связано с криминалом, да, правильно. Но не связано с потасовками.
1: Не связано с потасовками. Нет. Может, меньше воруют телефоны из рук. Вот раньше прям из рук вырывали шеи, вот они. Угу. Висели телефоны.
0: Висели телефоны. Сейчас, кстати,

0: Надели телефоны на шее, знаете, на таких веревочках, да? И подходили, просто снимали.
1: Да, и, кстати, сейчас вновь вот вернулась эта история с веревочкой для телефона. Одна фирма известная выпустила веревочку. Причем веревочка стоит 1004, по-моему. Вообще прикол. Но она официальная, поэтому столько и стоит. Но я вам скажу так. На самом деле, вы абсолютно правы. Кражи сотовых телефонов, смартфонов, да. Сейчас мошенникам нужны не сами трубки, а информация, которая внутри. Вот такие вот они, мошенники. Поэтому внимательнее, друзья, со всякими странными звонками. Я вас поздравляю, правильный вариант ответа. Вам в подарок пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanade. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
0: Катя.
1: Расскажите, пожалуйста, спасибо. Где вы сейчас находитесь? Чем занимаетесь? И пару добрых слов.
0: Зашла к девочкам на работу, вот, и решили выиграть билеты и сходить в кино сегодня.
1: Вот так просто все. Ну и про нашего спонсора пару слов. На правах рекламы в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanade весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично, вдвоем и весело компании.
2: 104.1 FM.
3: Радио Альфа.
1: Ну, а прямо сейчас новости. Коротко о главных событиях пятницы расскажет Полина Попова, спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
4: Здравствуйте. Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально ее планировали ввести до 1 мая. Потом источники РБК называли срок 1 июня. Сейчас обсуждается осень. Средняя стоимость квартиры в Перми размером до 32 квадратных метров в новостройках составила 4 800 000 рублей. Прирост в годовом выражении составил 11%, сообщает «Коммерсант». Прикамья. Летнего фестиваля музыки и дизайна Red Fest в этом году не будет. В прошлом году Red Fest отметил 10-летний юбилей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Это как раз про крепкие десятками на легкие осадками. Курение, кстати, вредит вашему здоровью. В «Ведомостях» статья такая, что с 2009 года доля курящего населения страны снизилась более чем в два раза. Друзья, пожелаем всем здоровья. Хорошего настроения за вас, как говорится. Впереди дорожная информация и исторические факты.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться.
5: А уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
8: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются 5 баллов из 10. По версии индекс-карт, наш секс-монавтов все еще вязкое движение на участке спорткомплекса до Свиязева. Чуть поменьше стало машин, но все же можете потерять там до 12 минут. Монастырская улица от Комсомольского проспекта до Попова. Здесь время проезда 14 минут составляет. Еще дольше будете ехать по Миростахановской, Чкалова. От Снайперов до Героев Хасана. И в этом же списке. Улица Мира от дома 101 до Секс-Монавтов. И Попова. Улица от Пушкина до Монастырской. Вам удачи в пути.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 22.05 сегодня на календаре. Передвиньте тот самый прямоугольник красный, если еще не передвинули на это число. 9:51. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Слово Кате Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

Перми 23 мая, то есть в субботу, вводится временное ограничение по движению из-за полумарафона. Речь идет о центральной части города. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва. И расскажем про ликвидность китайских автомобилей на вторичном рынке. Ну а чтобы ожидание не было таким, знаете ли, томительным, что называется, послушаем тему из кинофильма «Профессионал».

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае запретили хранить и распространять вейпы и никотин, содержащую продукцию для них. Проект закона об уточнении видов никотин, содержащей продукции, продажа которой запрещена в регионе, в двух чтениях приняли депутаты Заксобрания на заседании накануне. Уточняется, что поправки дополняют действующий с 1 марта этого года региональный закон. На территории Прикамья будет запрещено распространение никотин, содержащей продукцию, устройств для ее употребления, их составных частей и элементов, а также их хранения в торговых объектах. Аналогичные изменения вносятся в статью об административной ответственности. Штрафы за нарушение запрета составляют от 15 до 100 тысяч рублей. Изменения вступят в силу осенью этого года. Роспотребнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11 классов. При этом с 28 года устный экзамен по истории появится у девятиклассников и станет третьим обязательным предметом, напомнил глава ведомства Анзор Музаев. В Пермском крае завершилось создание опорной сети зарядных станций для электромобилей. За два года в рамках инвестпроекта построено 36 зарядных станций в 24 муниципалитетах Прикамья. Сегодня в Пермском крае доступны более 100 публичных зарядных станций. В выходные в Хохловке стартуют речные прогулки. В эти выходные 23 и 24 мая прогулочный теплоход будет отправляться в рейсы от причала в музее и возвращаться обратно через час. Предложение действует для индивидуальных посетителей и организованных туристических групп. Во время речных прогулок можно будет взглянуть на памятники архитектуры с непривычного ракурса и увидеть речные берега Камского моря. Всего действуют три программы. От причала до причала. Это речная прогулка для посетителей Хохловки. Общая цена 390-650 рублей. На холмах и на воде для индивидуальных посетителей стоимость от 390 рублей до 1000. И музейная бухта для сборной группы. Цена билета от 720 рублей до 1200. Причалы около музея установили в 2024 году. Прошлым летом состоялись первые речные экскурсии. На этом пока все новости. Доллар сегодня 70.79, евро 83.27. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Очень сложно.
1: 10:11, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас на... 10:11, время Пермское, сейчас на Радио Альфа. Минута драйва. Спонсор ООО «Грузавтоимпорт».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами. Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%. То есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
5: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
1: 10:12. Время Пермское. Впереди новости со всего света. Расскажем про подготовку к одному из самых масштабных электронных фестивалей в мире.
5: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу.

0: Обувь и аксессуары – все есть. Оставишь отзыв – подарок получишь. Телефон 203-0906.
1: Погнали!
0: perm.menslookstore.ru.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные.
10: Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
12: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 10 часов 23 минуты. Сейчас Катя Григорьева обо всем самом удивительном, что происходит в мире.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль Circle возвращается. И в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках – прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: 10 часов 32 минуты, вы слушаете радио «Альфа», и в выходные будет, кстати, хорошая погода. 27 градусов суббота, 28 плюс воскресенье. А что нас ждет сегодня, об этом сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособрнадзор. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Пермская баскетбольная команда «Бионорд-Про» попала в ДТП в Челябинской области. Водитель автобуса погиб. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Социологи узнали у девушек, на что в первую очередь они обращают внимание при знакомстве. Оказалось, что большинство участниц опроса выбирают в первую очередь приятный тембр голоса. Также симпатию вызывает грамотная речь, взгляд и смех спутника. Внешность оказалась в конце списка. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь» 59, «Новосилево» 37. В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в «Ермак». Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине «Ермак Печи 59». Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО «АБС». Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 10 часов и 43 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня день биткоин-пиццы. 22 мая американский программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов, что стало первой реальной сделкой с использованием криптовалюты в качестве инструмента оплаты. К новости приведена фотография, где сидит мужчина, по всей видимости, двое его сыновей. Они счастливы, у них на столе две пиццы. Единственное но, что спустя 16 лет стоимость 10 тысяч биткоинов равняется 786-780 миллионам долларов. Или, если переводить в российские рубли, то около 60 миллиардов. Приятного аппетита, как говорится. Впереди исторические факты.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-14-91. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был. В банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала:
5: я тоже попробую.
4: В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звони. 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Тот случай, когда возраст не имеет значения. Имеется в виду возраст песни. 81-го года это работа Electric Light Orchestra на 104.1 FM. 10:51. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлет». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
4: Радио «Альфа».

Пермском зоопарке очередное пополнение. Поздравляем на этот раз геновидных собак. У них родилось 5 щенков. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Нескучной вам пятницы, хороших выходных. Впереди встречайте Дмитрия Рожкова. Но прямо сейчас пристегните ремни, отрываемся от земли и улетаем в космос. Вместе с группой Space, кстати, которая так называется. Песня Magic Fly на 104.1.

0: Радио Альфа 104.1 FM, в Перми 11 часов, за окном сейчас плюс 4 градуса, днем до плюс 8. Новости на Радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты направят 5000 военнослужащих в Польшу. Таким образом, президент США отменил решение о приостановке ротации в этой стране, о котором Пентагон объявил на прошлой неделе. Власти России отложили введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Плату за потребление трафика планировали ввести до 1 мая, однако срок могут перенести ближе к осени, сообщает РБК со ссылкой на источники. Пермские краевые власти ищут перевозчика для полетов в столицу Абхазии. Анонсированная на июль-август полетная программа из Перми в Суху может не запуститься. Изначально предполагалось, что субсидируемые летние рейсы по этому маршруту раз в неделю будет выполнять Руслайн, но продажу билетов перевозчик на данный момент не начал. В Минтрансе отмечают, что переговоры о полетах ведутся как с этой авиакомпанией, так и с ЮВТ «Аэро». В Перми этим летом будут патрулировать городские фонтаны. Как сообщили тексту в Департаменте общественной безопасности, патрулирование территории фонтанов будет организовано в вечернее время, в пятницу, субботу и воскресенье, в периоды массового посещения гражданами мест отдыха. Контроль территории будет осуществляться сотрудниками полиции и членами народных дружин. Патрулирование направлено на обеспечение безопасности и предотвращение административных правонарушений. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли ученые в ходе лабораторных исследований, сообщает Лента.ру. Оказалось, что молочно-кислая бактерия из кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. В тестах бактерия захватывала до 87% нанопластика. Эффект сохранялся при разных температурах и уровнях кислотности. Исследователи отмечают, что речь идет о природном механизме очистки организма, который можно использовать в профилактических целях. На этом пока все. Доллар сегодня 70.79, евро 83.27. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и П. Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми будет облачно, дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 6,8. Сейчас в Перми плюс 4.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в «Центре металлокровли» качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11. Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна», юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособрнадзор. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Пермская баскетбольная команда «Бианорд-Про» попала в ДТП в Челябинской области. Водитель автобуса погиб. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Социологи узнали у девушек, на что в первую очередь они обращают внимание при знакомстве. Оказалось, что большинство участниц опроса выбирают в первую очередь приятный тембр голоса. Также симпатию вызывает грамотная речь, взгляд и смех спутника. Внешность оказалась в конце списка. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.

0: всегда хорошая музыка на радио Альфа.
1: Кружит земля.

0: Реклама.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
5: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
6: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
7: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми полдень, за окном сейчас плюс 22 градуса. Новости на Радио Альфа, Полина Попова.
1: Здравствуйте. За неделю бензин в Пермском крае подорожал в среднем на 7 копеек. С 13 по 18 мая средняя стоимость 1 литра бензина в Прикамье составила 66 рублей 97 копеек. Это на 7 копеек больше, чем на прошлой неделе. Актуальные цены на топливо публикует Пермстат. На 7 копеек выросли цены на 2 марки. На 92-й теперь он в среднем стоит 63,72 и 95-й 68,91. 98-й прибавил 11 копеек, дизельное топливо подорожало на 4 копейки. В Прикамье в этом году школу заканчивают более 13 тысяч девятиклассников и свыше 4 тысяч одиннадцатиклассников. 26 мая во всех школах Перми пройдут торжественные линейки, творческие выступления, награждения, традиционная церемония последнего звонка. Вместе с выпускниками этот важный день разделят учителя, родители, представители администрации города, общественных организаций. Уже в начале июня для выпускников стартует основной период государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ, сообщают в администрации Перми. Рынок подержанных автомобилей в России заметно оживился. В апреле продажи выросли сразу на 14% по сравнению с мартом и достигли почти 942 тысяч машин. Такие данные приводит Автостат. Среди марок лидирует отечественная «Лада». Продано более 126 тысяч таких автомобилей. Далее идут «Тойота», «Киа», Hyundai и Volkswagen. Всего с начала года в стране продали почти 1 миллион 900 тысяч подержанных машин. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты связывают рост с высокими ценами на новые автомобили и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость новой машины сейчас в России составляет почти 3 миллиона 800 тысяч рублей. На этом фоне вторичный рынок становится все привлекательнее для покупателей. В Перми может появиться улица Академика Анциферова. Это новая улица, расположенная в Свердловском районе Перми, между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова. Вопрос о присвоении такого названия рассматривают городские власти. Академик Владимир Анциферов работал на предприятиях Пермского края и более 50 лет преподавал в Пермском политехе. Под научным руководством Владимира Анциферова были созданы новые материалы и изделия для специальных отраслей и организованы участки порошковой металлургии на ряде промышленных предприятий России. На этом пока все. Доллар сегодня 70.79, евро 83.27. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 23 мая, в субботу. В Перми облачно, с прояснениями, будет временами дожди. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 16-18, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Вячеслав Бутусов на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. Желаю вам удачной пятницы и прекрасных предстоящих выходных. Минут через пять на 104.1 FM десятка поразительных фактов об одной из самых удивительных картин всех времен — «Черном квадрате» Малевича, а немного раньше — Леони и Каллум Скотт со свежим суперхитом «Stay» на радио «Альфа».
1: Реклама. Утро доброе — это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
9: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
8: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
9: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
8: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
9: Приходите праздновать вместе с нами.
8: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио «Альфа».

0: Леони и Каллум Скотт на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Далее у нас Bad Boys Blue, Come Back and Stay. А сейчас на радио Альфа встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» — одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. «Черный квадрат» официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают «Черный квадрат» минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алье с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алье битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.

0: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
1: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
0: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Джерри Холлиуэлл на радио «Альфа». Золотые хиты. Впереди половина первого. В продолжение часа на 104.1 FM. На протяжении 10 минут снова только музыка. Эд Ширан на подходе с балладой «Perfect». А сейчас на радио «Альфа» краткий выпуск новостей. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня работает в Перми. Он принимает участие во вторых международных общественно-политических слушаниях, посвященных выдвинутой президентом России инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. В Перми с 29 мая по 3 августа будет закрыто движение на участке улицы Борчининова между Екатерининской и Луначарского. Исключение сделают для трамваев, они продолжат курсировать. Как сообщает Минтранс, пауза в движении необходима для проведения капремонта Борчининова, пишет текст. Пермская художественная галерея обогнала по посещаемости государственную Третьяковскую галерею. По данным пресс-службы музея, со 2 апреля по 18 мая галерею посетили более 72 тысяч зрителей. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59», Новосилева 37. В субботу 23 мая в Перми облачно, с прояснением, будет временами дождь, ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак. Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Лиливуд и Робин Шульц на радио Альфа, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Альфа. В этом отрезке у нас и Мани, Don't Be So Shy, Wild World от группы Mr. Big, а также Лора Бренниган.
1: Реклама. Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Картон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня. Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
9: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
10: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
11: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Золотая коллекция радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Секреты красоты».
13: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 13 часов 2 минуты. С новостями на Радио Альфа Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Кубы после прибытия авианосной ударной группы США в Карибское море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская блокада острова имеет тяжелые гуманитарные последствия для простых жителей. По его словам, дальнейшая демонстрация силы может только ухудшить их положение. Песков также отметил, что Москва не одобряет насильственные методы давления Вашингтона на руководителей других государств. Так он ответил на вопрос об обвинениях, которые США выдвинули против бывшего главы Кубы Рауля Кастро. На упаковках и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «разморожено». В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продаются под видом охлажденных после глубокой заморозки. С такой инициативой главе Минпромторга Антону Алиханову выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Автор инициативы считает, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение в министерство, пишет «Парламентская газета». Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 30 года, а часть задач до 36-го. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников дороги. Власти Пермского края ведут переговоры с авиакомпаниями «Руслайн» и «ЮВТ Аэро» о возобновлении полетной программы из Перми в Сухум. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, в случае согласования условий с авиаперевозчиками полеты будут осуществляться в июле и августе. Направление входит в число субсидируемых. В этом году в новогодние каникулы авиакомпания «Руслайн» выполнила 6 парных рейсов из Перми в Сухум. Сон-туры для выгоревших проводят в глэмпинге Ярославской области. Туристам предлагают только спать, отдыхать в гамаках и гулять по лесу. Шеф-повара готовит ужины, после которых, как отмечается, легче заснуть. Гостей ждет убаюкивающий бокс, маска для сна, аромасаше, беруши и патчи. Утяжеленное одеяло, увлажнители и блэкаут-шторы – тут вообще базовый минимум. Даже подушку можно выбрать под настроение, лаванда для расслабления, мята для легкой прохлады и гречиха, чтобы шея сказала спасибо. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 23 мая в субботу в Перми облачно с прояснением, будет временами дождь возможен, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
6: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: В сегодняшней традиционной пятерке романтических баллад на Радио Альфа мы услышим Али Шуку «Not About Us», Билли Джин Майкла Джексона, группу «Моральный кодекс», «Где ты?», «Дайдо», а также Мариус и Джулия, «Рейн». Прямо сейчас в 5 песнях о любви на Радио Альфа 104.1 FM.

0: Пяти песнях о любви на радио «Альфа». Алис Щука только что. «Not About Us». С вами Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Желаю вам удачного продолжения пятницы, прекраснейших выходных грядущих. Посмотрим, что впереди на 104.1 FM. В ближайшие 10 минут вкратце узнаем о свежих и важных новостях. Еще раньше парочка любимых хитов. На очереди группа «Mike and the Mechanics».
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.
2: Мы не знаем.

0: Группа «Сплин», радио «Альфа», музыка, которую мы любим. В Перми 13 часов 34 минуты. Далее у нас примерно 10 минут музыки нон-стоп. Тейлор Свифт на очереди. The Fate of Ophelia. А сейчас на радио «Альфа» краткий выпуск новостей. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Ряд шагов, предпринятых в последнее время руководством Армении, не отвечая духу союзнических отношений с Россией, как пишет РТ, об этом заявил глава Российского Совета Безопасности Сергей Шойгу. Свыше 3,5 миллионов россиян каждый год обращаются за психологической и психотерапевтической помощью, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут «Ведомости». В Перми средняя стоимость долгосрочной аренды жилья за год снизилась на 4% и в апреле составила 28 тысяч в месяц. Об этом сообщает Авито недвижимость. В российских школах предложили вести отдельный день для похода. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, один учебный день в году можно посвятить выезду на природу. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 26 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Великолепная супружеская пара и творческий тандем Леонид Агутин и Анжелика Варум на радио «Альфа». Всегда хорошая музыка. Далее на 104.1 FM подборка главных хитов минувших десятилетий из золотой коллекции радио «Альфа». В этом отрезке Амаль Бэнд, Роксет, «Sleeping in my car» и баллада Лайонела Ричи «Say you, say me».
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх Бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
10: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
3: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
0: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио Альфа.
0: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 14:02. На радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. А молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные суды, об этом пишет газета «Ру». Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Семьи с одним ребенком теперь вынуждены торопиться с оформлением кредита, пока ребенку не исполнилось 7 лет. Получить вторую льготную ипотеку на более просторное жилье уже невозможно. В России могут отложить введение доплаты за большой объем международного трафика в мобильных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о трафике свыше 15 гигабайт в месяц. По данным издания, такую меру обсуждали как один из способов ограничить активное использование VPN-сервисов. Сначала плату планировали ввести до 1 мая, потом срок сдвинули на 1 июня. Теперь, по словам источников РБК, запуск могут принести на осень. Один из собеседников издания говорит, что окончательное решение примут после выборов в Госдуму, которые назначены на 18-20 сентября. Подростки могут работать с 14 лет в согласии родителей и органов опеки, но не более 7 часов в день. При этом работа не должна мешать учебе. Как пишет газета «Ру», официальная трудовая деятельность у подростков наступает при достижении 16 лет. Дети младше 14 лет могут работать только в сфере культуры, спорта, кино и рекламы. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних от 24 до 35 часов в неделю, варьируясь в зависимости от возраста. Кроме того, законом запрещено привлечение лиц младше 18 лет к ночному труду и работе на вредных или опасных производствах. По данным реестра застройщиков, Пермский край вошел в тройку регионов лидеров России по комплексному развитию территорий. Как пояснил на пленарном заседании Заксобрания председатель комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов, первые и вторые места в рейтинге заняли Москва и Московская область. По словам заместителя председателя правительства, главы Минимущества Прикамья Ларисы Ведерниковой, в регионе продолжается реализация 51 проекта КРТ с общим градостроительным потом 3,5 миллиона квадратных метров. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли ученые в ходе лабораторных исследований, сообщает Лента.ру. Оказалось, что молочно-кислая бактерия из кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. В тестах бактерия захватывала до 87% нанопластика. Эффект сохранялся при разных температурах и уровнях кислотности. Исследователи отмечают, что речь идет о природном механизме очистки организма, который можно использовать в профилактических целях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 23 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: By Contest на радио Альфа. Золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличной пятницы. Впереди много нашей любимой музыки. Услышим в том числе новинку от Эдди Суимса «Мистер Ноутал». И через пару минут уже группа 7Б на радио Альфа.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома дом.
3: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Легендарный хит группы «Альянс» вызывает светлые воспоминания не только у нас, но и у Евгения Гришковца. Его творческую переработку этой песни совместно с «Бигуди» Ренарсом Кауперсом послушали мы сейчас на радио «Альфа». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. 14.33 в Перми. Дальше на 104.1 FM. Примерно 10 минут музыки без перерывов. Певица Рэя на подходе с хитом «Натали Дант». А сейчас на радио «Альфа» краткий выпуск новостей. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Встреча Владимира Путина и президента США на саммите АТС в Китае пока не согласована, но в Кремле ее не исключают. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось более 747 тысяч человек, среди них 663 тысячи выпускников. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в 54 зарубежных странах. В апреле медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Перми выросла на 0,5% и достигла 133 тысяч рублей. Месяцем ранее рост составлял 3,5%, сообщили в пресс-службе Яндекс.Поиска. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны, об этом сообщает РИА Новости. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 26 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Берем Васильева, 37. УГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.
6: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Группа «Кино» на радио «Альфа», музыка, которую мы любим. В продолжение часа на 104.1 FM лучшие хиты разных десятилетий из золотой коллекции «Радио Альфа». В этом отрезке «Мика, relax, take it easy», «Don't turn around» от Ace of Base и дуэт «Modern Talking».
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
6: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
9: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
10: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 14.59 в Перми, на 104.1 FM с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. С сегодняшнего дня многодетные семьи могут сохранить единое пособие, даже если доход на одного члена семьи немного превысил прожиточный минимум. Допустимая планка теперь составляет 10%. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Соцфонд начинает пересмотр отказов в автоматическом режиме. Если семья проходит по новым правилам, выплату назначит еще на 12 месяцев. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в феврале. В Госдуме предложили новые меры для защиты добросовестных покупателей недвижимости. Такие документы депутаты направили на отзыв Росреестра и Верховный суд, пишет ТАСС. Речь идет о ситуации, когда сделку по продаже жилья признают недействительной. В таких случаях человек может лишиться квартиры, но при этом не сразу получить обратно свои деньги. Авторы инициативы предлагают это изменить. По их замыслу, жилье должно возвращаться продавцу только после того, как покупателю вернут средства. А снова зарегистрировать права на недвижимость после аннулирования сделки можно будет только при подтверждении возврата денег. В России уровень бесплодия среди женщин репродуктивного возраста составляет 8 случаев на 1000 женщин. Как пишет РИА Новости, в целом уровень бесплодия за последние 10 лет остается стабильным. При этом наблюдается рост доли лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Это может свидетельствовать о том, что женщины все чаще обращаются за медицинской помощью в вопросах репродукции, что может способствовать улучшению ситуации с бесплодием в будущем. Аферисты начали использовать искусственный интеллект для создания фальшивых видео с известными людьми и чиновниками. Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Богданова. С помощью нейросетей злоумышленники имитируют голоса и образы, чтобы анонсировать несуществующие госвыплаты, лотереи или акции. Жертвам обещают пособия для семей с детьми или другие бонусы. Для оформления предлагают перейти в мессенджер или на поддельный сайт, внешне похожий на портал госуслуги. Там требуют ввести личные данные и банковские реквизиты. После этого деньги оказывается у мошенников. Эксперты советуют проверять любую информацию о выплатах только через официальные источники. В Пермском крае продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства на следующий год. Свой выбор уже сделали более 327 тысяч жителей региона, включая 114 тысяч из Перми. Обустройство территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В Перми предстоит выбрать один из 8 объектов. Лидером у пермяков пока является парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. С небольшим отрывом находится бульвар на улице Дружбы в Мотовилихе и сквер Дворца культуры имени Чехова в Орджоникидзевском районе. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории по версии «Гардиан». Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места. В рейтинг также попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба» и «Мастер и Маргарита». Первое место «Гардиан» отдала роману Джордж Эллиот «Миддлмарч». В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 23 мая, в субботу, в Перми. Облачно, с прояснениями, будет возможен временами дождь, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 26 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Алена Свиридова на радио «Альфа». Всегда хорошая музыка. В предстоящие 20 минут мы продолжим без остановок наслаждаться нашими любимыми хитами на 104.1 FM. На очереди Дермот Кеннеди, «Kiss Me», через пару минут на радио «Альфа». С вами Дмитрий Рожков. Удачной вам пятницы.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на банк-дефис-хлынов.рф или по телефону 8 800

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21, сайт perm.bochki.ru.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ – комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
3: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Бериоу на радио Альфа, золотые хиты, в Перми половина четвертого, если точнее 15:32. Дальше у нас 10 минут музыки нон-стоп. Услышим сразу после прогноза погоды новинку от Бруно Марса «I Just Might», а сейчас на радио Альфа краткий выпуск новостей. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на рынке России, сообщает ведомости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. За первый квартал этого года Центробанк России выявил на 36% больше нелегальных кредиторов, чем кварталом ранее, сообщает «Известия». Пермский краеведческий музей сообщил о старте с завтрашнего дня речных прогулок от пристани своего филиала в Хохлахке. Гости архитектурно-этнографического музея отправятся по трем маршрутам. Ученые университета Циньхуа выяснили, что привычка отсыпаться после периода с недостатком сна может частично компенсировать негативные последствия и снизить риск преждевременной смерти. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер западный, юго-западный, 2-7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 26 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Элтон Джон, радио Альфа, там, где музыка прежде всего, и где по утрам в будни после 9 мы разгадываем невероятный вопрос 12+. На следующей неделе будем разыгрывать абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». Посмотрим вперед через пару-тройку минут. На 104.1 FM зазвучат хиты из золотой коллекции «Радио Альфа». Это тройка песен, представляющих разные десятилетия. В этом отрезке у нас «Scorpions», «Maybe I, Maybe You», «Turn Back Time» группы «Aqua», а также «Арин Кара».
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: С Дома Дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
5: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
6: Дома Дом.
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
9: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
10: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
11: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
12: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
11: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
13: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
14: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
15: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
16: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
15: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
17: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
18: Телефон 236-64-77.
19: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
20: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
21: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за судьбы мира. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью газете «Ведомости». По словам дипломата, несмотря на сохраняющиеся разногласия Москве и Вашингтону, необходимо продолжать работу по нормализации отношений. Он также отметил личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей для восстановления двустороннего диалога. Законопроект о регулировании крипторынка в Госдуме планируют доработать уже на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебискова. По его словам, документ сейчас обсуждает Минфин, Центробанк и профильный комитет Госдумы. Законопроект должен ввести понятные правила для выпуска цифровых активов и обмена криптовалют под контролем государства. Также он направлен на защиту инвесторов и соблюдение валютного законодательства. В документе прописывают основные понятия, в том числе цифровую валюту, цифровые финансовые активы и цифровые права. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, инициативу одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Теперь один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней зарплаты по области. Экспорт российского зерна к 30-му году должен вырасти до 80 миллионов тонн. Об этом заявил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на полях Всероссийского зернового форума, передает ТАСС. Замминистр также отметил, что логистика является ключевым звеном в экспорте сельхозпродукции. Боровой отметил, что к 30-му году необходимо расширить мощности до 100 миллионов тонн, что, по его словам, формирует определенный дополнительный потенциал для решения задач по увеличению экспорта к 30-му году. В Перми продолжается реконструкция улицы Бурчининова от Петропавловской до Пушкина. На время дорожных работ поэтапно перекрываются ее участки. Краевой Минтран сообщил, что сроки закрытия участка от Пермской до Екатерининской продлится до 28 мая включительно. После обустройства ливневой канализации движение возобновится. Подрядчик выполнил работы на 3 недели раньше запланированного срока. На следующем этапе реконструкции перекроют для движения всех видов транспорта с 29 мая по 3 августа. С 29 мая по 4 июня также ограничит движение транспорта на перекрестке улиц Борчининова и Екатерининской. Для движения будут доступны 2 полосы из 3. В обоих случаях исключение сделают для движения трамваев. Социологи спросили у девушек, что именно их цепляет в парнях. Большинство участниц опроса признались, что не могут устоять перед мужчиной с приятным тембром голоса. Также симпатию вызывают грамотная речь, взгляд и смех спутника. К слову, внешность оказалась в конце списка. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 23 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
2: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
3: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
2: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
3: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
2: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелёва».
3: Приходите праздновать вместе с нами.
2: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
5: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
6: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
9: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина 87, Крупская 31, Маршала Рыбалка 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
11: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
13: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
4: Я не сажала.
3: Время-то идет.
4: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни

0: видов растений.
1: Питомник цветочные культуры Прикамья. Рассады и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
0: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
1: Цветочные культуры Прикамья. Вторая Сорокинская, 65/1.
0: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you? Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В первом квартале этого года российские суды признали несостоятельными 137,5 тысяч граждан, что на 13,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Коммерсант. Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособорнадзор. В жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. В Перми этим летом будут патрулировать городские фонтаны. Как сообщили в Департаменте общественной безопасности, патрулирование территории фонтанов будет организовано в вечернее время по пятницам, субботам и воскресеньям. Рынок подержанных автомобилей в России заметно оживился. В апреле продажи выросли сразу на 14% по сравнению с мартом и достигли почти 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37». В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 26 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Перим Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Дом-дом. Я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
5: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор. В одном чеке.
6: Дом-дом.
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ОГДБОЙ, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением ознакомления. Знакомьтесь с инструкцией.
11: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
12: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
13: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
12: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
14: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
12: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
13: Погнали!
12: perm.menslookstore.ru.
15: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
16: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
15: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Хм, все есть для бани у Сани.
16: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
15: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
17: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
18: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
19: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: the answer.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 5 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий Блумбергу, в котором опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине. По данным агентства, Путин хотел бы завершение конфликта к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. При этом Москва также стремится к признанию Европой новых территорий России. Блумберг подчеркивает, что Украине не удалось достичь своих стратегических целей, поскольку Киев не смог вернуть территории и приблизиться к мирному соглашению. Вячеслав Володин указал на необходимость соблюдения законов России мигрантами. Кроме того, каждый из них должен знать русский язык и уважать традиции нашей страны. Спикер Госдумы подчеркнул, что в вопросах миграционной политики нет ничего личного. Он добавил, что Госдума приняла 22 закона в сфере миграционной политики, большинство из которых были инициированы депутатами. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вкладов сроком более 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 400 000 до 2 000 000. Также в 3 раза могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используют при покупке жилья. Максимальная сумма составит 30 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям новостроек эту сумму. Закон может вступить в силу с 1 января следующего года. Власти Пермского края ведут переговоры с авиакомпаниями «Руслайн» и «ЮВТ Аэро» о возобновлении полетной программы из Перми в Сухум, как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В случае согласования условий с авиаперевозчиками полеты будут осуществляться в июле и августе. Направление входит в число субсидируемых. В этом году в новогодние каникулы авиакомпания «Руслайн» выполнила 6 парных рейсов из Перми в Сухум. За курсом доллара следит каждый 5-й россиянин. Интерес к евро проявляет только 13% экономически активных граждан. Оба показателя стали самыми низкими за всю историю наблюдений. Мужчины значительно чаще женщин интересуются валютными курсами. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоб». С ростом уровня доходов интерес к валютным котировкам повышается. Респонденты, которые следят за валютным рынком, ожидают ослабления рубля к июню. По их прогнозам, доллар может вырасти до 86 рублей, а евро – до 102. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа, о погоде на завтра. Спонсор прогноза ИП Давлетшина Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 23 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер западный, юго-западный, умеренный. Плюс 16-18 ночью. В субботу днем в Перми плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в «Центре металлокровли» качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: «Центр металлокровли», Пермь, 256-56-00.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это Радио Альфа, 104.1 FM. Всем прекрасного вечера. С вами Ирина Плотникова. И, признаться, никогда еще не чувствовала так остро приближение выходных, как в этот момент. Пятница, 17.11 в городе. Отличного вам завершения недели под любимую музыку. Фил Коллинз совсем скоро. Послушаем «Уикенда» и через пару минут расскажу, как складывается дорожная обстановка в Перми.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35, 18+.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
0: На Радио Альфа дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезные пробки в городе, 8 баллов. На Куйбышево получасовой затор от Ладыгина до Васильева. И также чуть попроще, но тоже пробка от Новосибирска и до Яблочкова. На Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до Советской Армии. На Промышленной от первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов. Скопление транспорта на Героев Хасана от Усольской до Хлебозаводской. На Свердлова от Уральской и далее по 905 года до Соликамск. На Соликамской от остановочного пункта Кислотный до Первомайской. По Ленина затор от улицы Горького до Куйбышева. На Камском мосту от Попова и далее по Борцов Революции до Ленина. В Мотовилиху затруднения на Северной и Южной дамбах.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Фил Коллинз, золотые хиты, радио Альфа на 104.1 FM и всегда онлайн на alfa.fm.ru. Далее с нами Ума Турман, послушаем Пола Маккартни. И, друзья, напомню, уже в эти выходные в Хохловке стартует навигационный сезон. То есть, если вы приедете в музей этнографический в Хохловку, можно отправиться на прогулку часовую. И также предусмотрены различные программы. Билеты можно приобрести на сайте краеведческого музея. Желаю вам самого яркого предвкушения выходных дней с музыкой «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсодоме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет.

0: Зайти на штучка.дом.рф.
1: В драгоценные орхидеи ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
2: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
2: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Половина шестого в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В России в следующем году намерены создать единый межгосударственный стандарт для средств индивидуальной мобильности. Эта инициатива является частью плана по улучшению безопасности дорожного движения. Назван самый популярный предмет Всероссийской олимпиады школьников. В этом году им стала информатика. Об этом пишет РИА Новости. В Перми средняя стоимость долгосрочной аренды жилья за год снизилась на 4% и в апреле составила 28 тысяч в месяц. Об этом сообщает Авито Недвижимость. Эксперты назвали получателей самых высоких зарплат в России. Лидерами рейтинга стали финансисты и специалисты нефтегазовой отрасли. В среднем они зарабатывают около 200 тысяч в месяц. Также в перечень попали пилоты и программисты. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сейчас плюс 27 градусов. Завтра облачно с прояснениями. Небольшие дожди возможны. Ветер западный, юго-западный. 2-7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, это Радио Альфа. Доброго вечера, друзья. 22 мая на календаре, день основания Третьяковской галереи. Сегодня, но и в нашем новом здании Пермской художественной галереи тоже есть теперь что посмотреть, ведь многие коллекции из запасников теперь представлены оку посетителей. И более того, друзья, сегодня в Пермской галерее в 19:30 состоится премьера документального фильма «Переезд 6+». В общем, та самая история о том, как наша галерея из старого здания переезжала в новое. Если успеете сходить, буду бесконечно рада за вас. Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Риана, Джо Кокер и «Лейдбэк».
1: Реклама.
2: С Дома Дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома Дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
9: Да я занят был, в банном чане сидел.
8: Один, что ли?
9: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
8: Где брал?
9: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: На радио «Альфа» дорожная информация. Серьезные пробки в городе, наверное, пешком будет все-таки быстрее. 9 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. На Куйбышево заторы от Яблочкова до Васильева и от Новосибирской до Чкалова. На Героев Хасана на подъезде к Чкалово с обеих сторон. На Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Миру до Советской Армии. На центральных улицах заторы на Пушкина от Горького до Попова. На Компросе от Советской до Революции. На улице Ленина. На подъезде к Островского со стороны Куйбышева и улицы Попова. Затруднения на Камгэсе в обоих направлениях. В Мотовилиху по Южной и Средней дамбам. А в центр города на Северной дамбе и Камском мосту.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 18 часов и 2 минуты. С новостями пятницы на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия обладает всем необходимым для того, чтобы производить до 15 миллионов беспилотников ежегодно, включая все типы и классы этих летательных аппаратов. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что страна имеет достаточные производственные мощности для выпуска такого количества дронов. Главным фактором является не столько объем производства, сколько эффективность применения беспилотников, заявил он агентству ТАСС. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться о движении средств до 1 июня включительно. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе, пишет РИА Новости. Подать отчет нужно за прошлый год. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство и лиц без гражданства, которые провели в стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные. Останется только внести сумму оборотов и остатков. Более миллиарда рублей будет выплачено гражданам, пострадавшим в результате наводнений в Дагестане и Чечне. О компенсации за утрату имущества сообщил глава МЧС России Александр Куренков, передает агентство ТАСС. По словам Куренкова, материальную помощь получит более 58 тысяч человек. В Дагестане поступило более 247 тысяч заявлений. Обработано 65% из них. В Чечне обработано 80% из более 40 тысяч заявлений. Напомню, что масштабное наводнение в Дагестане и Чечне произошло в конце марта и в начале апреля из-за сильных дождей, из-за чего в этих регионах ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По данным реестра застройщиков, Пермский край вошел в тройку регионов лидеров России по комплексному развитию территорий. Как пояснил на пленарном заседании Заксобрания председатель комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов, первые и вторые места в рейтинге заняли Москва и Московская область. По словам заместителя председателя правительства, главы Минимущества Прикамья Ларисы Ведерниковой, в регионе продолжается реализация 51 проекта КРТ с общим градостроительным потенциалом 3,5 миллиона квадратных метров. Почти треть мужчин уверены, что шаурма и роллы – это полноценный подарок для любимой. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, еще 16% опрошенных считают, что простое аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы. Их получают 75% опрошенных. Далее идут гаджеты, техника, деньги, сертификаты и путешествия. Каждая десятая участница опроса призналась, что ей дарили квартиру или автомобиль. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди временами. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа», спонсор «Минуты драйва» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Волга» – часть нашей автомобильной истории. Все началось в 1956-м, когда с конвейера сошла ГАЗ-М21. А настоящим символом советской эпохи стала ГАЗ-24. Она работала в такси и возила чиновников и спецслужбы. Но к нулевым модель безнадежно устарела. Последняя попытка спасти бренд с помощью американской платформы Chrysler провалилась из-за высокого ценника. В 2010-м производство «Волга Сайбер» закрыли, и, казалось, марка ушла в небытие. Но к 70-летнему юбилею «Волгу» решили возродить. Серийное производство в Нижнем Новгороде уже запущено. Летом в продажу выйдут три новинки – седан C50 и кроссоверы K50 и K40. Все первые машины придут к дилерам в лимитированной серии First Edition. Главным ее отличием станут именные таблички с гравировкой на центральной панели. В силуэтах новинок легко угадываются модели Geely, Preface, Atlas и Manjaro. Пока это сложно назвать возрождением легенды, но в такси, скорее всего, мы «Волгу» снова увидим.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
1: Реклама.
4: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму.
5: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
8: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
8: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
11: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
10: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
11: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
10: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелева.
11: Приходите праздновать вместе с нами.
10: Центр мебельных брендов Мебелева. Энергетиков 37.
12: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106, 694, 700, 83, 57.
14: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
15: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
14: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
15: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
14: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
0: В Перми 18.13. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезные пробки в городе сохраняются. Основные сейчас сложности на Куйбышева от Яблочкова до Васильева, от Петропавловской до Революции и от Механушина до Ленина. На Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Миру до Советской Армии, а также на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира. На Пушкина от Горького до Попова, на Попова от Пушкина до Монастырской, на улице Ленина от Островского до Куйбышева. Трудности на Новогайвинской от железнодорожного переезда до Карбышева, на Камгэсе от Гаева до Молодежной. В центр Перми пробка, на Камском мосту, в Мотовилиху затруднения по Средней Дамбе.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Новый хит на радио «Альфа» — это Леони и Скотт Кэллум. alfa.fm.ru — наш сайт. Во время звучания песни вы можете посмотреть, кто ее исполняет. Ну что, друзья, новая неделя не за горами, и с понедельника в невероятном вопросе 12+. Антон Нагибин будет разыгрывать разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». Два абонемента в одни руки. На правах реклама: «Олимпия» — один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центры детского плавания — все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в Олимпию, город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perim.bochki.ru.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Абсолютно пятничный танцевальный трек «Мадонна» на радио «Альфа», музыка, которую мы любим. Сегодня, 22 мая, отмечается день основания Третьяковской галереи. И вот эта картина, название которой, мне кажется, знают подавляющее большинство жителей планеты, находится именно в Третьяковке. Подробности у Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. Черный квадрат официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алье с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алье битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. 18.42 в Перми, плюс 27 градусов сейчас в нашем городе. Завтра также хорошо, да, плюс 27 днем и, возможен небольшой дождь. Как складывается дорожная обстановка, к этой минуте расскажу совсем скоро, а после золотая коллекция Радио Альфа, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Эдвард Май, Вика Жигулина, Хулио Иглесиас и Долли Партон и Депеш Мод.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
8: Банька

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения сейчас на Куйбышево от Ладыгина до Васильева и от Петропавловской до Революции. Сохраняются трудности на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира. На Компросе от Пушкина и далее по Монастырской до Сибирской. На Екатерининской от Крисанова до площади Гайдара. Сложности на Камгэсе от Гаева до Молодежной, на Камском мосту от Борцов Революции и далее по улице Попова. Скопление транспорта на Встречной от Мототрека и далее по Аверятской до шоссе Космонавтов.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
5: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
6: Дома дом.
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
9: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх Бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».
15: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 19 часов и 1 минута. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 30 года, а часть задач до 36-го. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников дороги. Подростки могут работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, но не более 7 часов в день. При этом работа не должна мешать учебе. Как пишет газета «Ру», официальная трудовая деятельность у подростков наступает при достижении 16 лет. Дети младше 14 лет могут работать только в сфере культуры, спорта, кино и рекламы. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних от 24 до 35 часов в неделю, варьируясь в зависимости от возраста. Кроме того, законом запрещено привлечение лиц младше 18 лет к ночному труду и работе на вредных или опасных производствах. В России уровень бесплодия среди женщин репродуктивного возраста составляет 8 случаев на 1000 женщин, как пишет РИА Новости. В целом уровень бесплодия за последние 10 лет остается стабильным. При этом наблюдается рост доли лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Это может свидетельствовать о том, что женщины все чаще обращаются за медицинской помощью в вопросах репродукции, что может способствовать улучшению ситуации с бесплодием в будущем. В Пермском крае продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства на следующий год. Свой выбор уже сделали более 327 тысяч жителей региона, включая 114 тысяч из Перми. Обустройство территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В Перми предстоит выбрать один из 8 объектов. Лидером у пермяков пока является парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. С небольшим отрывом находится бульвар на улице Дружбы в Мотовилихинском и сквер Дворца культуры имени Чехова в Орджоникидзевском районе. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, 2-7 метров в секунду. Плюс 16-18 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 25-27 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106, 594, 783, 50.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем компанию.

0: комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: В Перми 19:25, на улицах города плотное движение. По данным сервиса Яндекс.Карты, трудности на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до Советской Армии, и также на Стахановской от Снайперов до Мира. На Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса имени Сухарева до Свиязева. Неспешное движение по Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на улице Ленина от 25 октября до газеты «Звезда». Затруднения в центр города на Камском мосту, на Камгэсе, от Гаева до Молодежной.
3: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: Любимая музыка Fool's Garden на радио Альфа 104.1 FM. 19.42 в Перми, плюс 24 градуса сейчас в нашем городе. Завтра плюс 25-27 и возможен небольшой дождь. И, кстати, завтра, друзья, в нашем городе пройдет полумарафон «Забег РФ». В этой связи в субботу с 7 утра и до 3 часов дня на центральных улицах города будет перекрыто движение, в частности, на Монастырской, Сибирской, Ленина, Осинской, Акулово. И в это же время будет закрыт, внимание, вход на набережную Камы. Трасса полумарафона проходит и там. Участникам желаю успехов, но и всем нам отлично встретить выходные и провести их с интересом. Как в эти минуты складывается дорожная обстановка, в Перми расскажу совсем скоро, и после послушаем золотую коллекцию. Яркие хиты минувших десятилетий в этом выпуске. Нивен Раум, Милен Фармер и Бой Джордж.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
3: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
0: На радио Альфа дорожная сводка. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Свиязево от Черденской до Леонова. Неспешное движение по Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Стахановской от Снайперов до Мира. На улице Ленина от 25 октября до газеты «Звезда». На Камгэсе по-прежнему затруднение от Гаева до Молодежной.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящего дня. На радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Кубы после прибытия авианосной ударной группы США в Карибское море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская блокада острова имеет тяжелые гуманитарные последствия для простых жителей. По его словам, дальнейшая демонстрация силы может только ухудшить их положение. Песков также отметил, что Москва не одобряет насильственные методы давления Вашингтона на руководителей других государств. Так он ответил на вопрос об обвинениях, которые США выдвинули против бывшего главы Кубы Рауля Кастро. На упаковках и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «разморожено». В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продаются под видом охлажденных после глубокой заморозки. С такой инициативой главе Минпромторга Антону Алиханову выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Автор инициативы считает, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение в министерство, пишет «Парламентская газета». Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 30 года, а часть задач до 36-го. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников дороги. В Перми продолжается реконструкция улицы Борчининова от Петропавловской до Пушкина. На время дорожных работ поэтапно перекрываются ее участки. Краевой Минтранс сообщил, что сроки закрытия участка от Пермской до Екатерининской продлится до 28 мая включительно. После обустройства ливневой канализации движение возобновится. Подрядчик выполнил работы на 3 недели раньше запланированного срока. На следующем этапе реконструкции перекроют для движения всех видов транспорта с 29 мая по 3 августа. С 29 мая по 4 июня также ограничены движение транспорта на перекрестке улиц Борчининова и Екатерининской. Для движения будут доступны 2 полосы из 3. В обоих случаях исключение сделают для движения трамваев. Сон-туры для выгоревших проводят в глэмпинге Ярославской области. Туристам предлагают только спать, отдыхать в гамаках и гулять по лесу. Шеф-повара готовят ужины, после которых, как отмечается, легче заснуть. Гостей ждет убаюкивающий бокс, маска для сна, аромасаше, беруши и патчи. Утяжеленное одеяло, увлажнители и блэкаут-шторы – тут вообще базовый минимум. Даже подушку можно выбрать под настроение, лаванда для расслабления, мята для легкой прохлады и гречиха, чтобы шея сказала спасибо. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 23 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер западный, юго-западный, умеренный. Плюс 16-18 ночью. В субботу днем в Перми плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: «Волга» – часть нашей автомобильной истории. Все началось в 1956-м, когда с конвейера сошла ГАЗ-М21, а настоящим символом советской эпохи стала ГАЗ-24. Она работала в такси и возила чиновников и спецслужбы. Но к нулевым модель безнадежно устарела. Последняя попытка спасти бренд с помощью американской платформы Chrysler провалилась из-за высокого ценника. В 2010-м производство «Волга Сайбер» закрыли, и, казалось, марка ушла в небытие. Но к 70-летнему юбилею «Волгу» решили возродить. Серийное производство в Нижнем Новгороде уже запущено. Летом в продажу выйдут три новинки – седан C50 и кроссоверы – K50 и K40. Все первые машины придут к дилерам в лимитированной серии First Edition. Главным ее отличием станут именные таблички с гравировкой на центральной панели. В силуэтах новинок легко угадываются модели Geely, Preface, Atlas и Manjaro. Пока это сложно назвать возрождением легенды, но в такси, скорее всего, мы «Волгу» снова увидим.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106, 694, 700, 83, 57.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 23 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.